0: sag ich.
1: Fuck all y'all. Switch.
2: Внимание, дамы и господа, через несколько секунд выйдут на сцену Шмуль и Митя.